你的身体的大衣的好疼如夜晚的地的夜晚日和我心за рок яркен бару бра куштен хоч куда ик врен намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже яне курдстан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдстан